Ты пахнешь всем, что так люблю я. Пахнешь ты всем, что так сильно люблю.